магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: гулям.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem pre...

0: Preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм 3,59. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: партнер ТОП-РАДИО.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, €49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.

0: слушаете. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
1: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl стоит того.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
6: Radio. All-time favorites.

0: Runway. Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Состоялась премьера клипа «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер. В ролике певицы по очереди исполняют

независимого артиста. В альбом вошли 13 треков, в том числе вышедший ранее сингл «Sad Girls». На своем канале в YouTube Биби Рекса представила визуальную версию релиза с клипами на все треки.

Грэмми. FKA Twix и Lil Yachty выпустили совместную песню On Your Mind. Я написала эту песню с Yachty вечером после долгой танцевальной репетиции, когда узнала, что мой предыдущий менеджер, продюсерская команда не получили мои визы вовремя, чтобы я смогла поехать на Coachella, говорит артистка.

0: жизнь, говорит музыкант. И на этом, друзья, с музыкальными новинками у меня пока что все. Совсем скоро продолжим с новостями из мира киноиндустрии. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели. Ain't nobody.

0: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире, 3 на 3.

0: Top Radio.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». Прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Сериал «Девушка моего сына» будет продолжен. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на стрим-сервис Prime Video. Новый проект будет называться «The Boyfriend». Он станет отдельной историей и затронет тему маскулинности. Актерский состав пока неизвестен. «Девушка моего сына»...

Участвует Эллен Баркин, Лейла Джордж, Гомер Гир и другие актеры. Съемки фильма уже завершились. Ну а Sony официально работает на третьей части комедийной франшизы «Мачо и Ботан», сообщает средства массовой информации. Главным ролям вернутся Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс.

0: миллионов долларов. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из
2: Топ-20. Это Топ-20.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
2: Ты завтра обо мне не вспомнишь, сказала и хлопнула дверью. И теперь призрак моих комнат.
3: Топ-радио.

той же позиции, что и раньше. Однако личная сторона – это настолько тонка, и в ней участвуют другие люди, что я не знаю, стоит ли их мне в это втягивать. Я не знаю, какую пользу я получу, если буду углубляться в это. Ничего не изменилось с тех пор,

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Францисти, и это время светских новостей. Начались съемки документального фильма про жизнь Егора Крида и его подготовку к концертам в Лужниках. Работа над лентой продолжается уже около 3 недель. Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых

никто, чтобы судить. Мы все пытались помочь, все пытались как-то повлиять на это», — сказал артист. Holiday Boy также отметил, что сейчас полностью обеспечивает своего отца, а также мать и других родственников. В той же беседе Минаев назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. Holiday Boy признался, что не понимает, за что ему достался такой подарок. В свою очередь, Ольге Бузовой прооперировали колено. Певицу, которая неудачно упала дома, госпитализировали с подозрением на перелом. При этом она пожаловалась, что до сих пор испытывает сильные боли в коленях, а также ее мучают кошмары с монстром, грызущим лицо. «Сегодня была самая адовая ночь и боль», — рассказала артистка. «Как будто с каждым днем болит сильнее. После операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче.

0: Был. Я вообще не поняла, что произошло, заявила певица. Катя Лель также отметила, что на шум прибежал певец и актер Алексей Воробьев, который сразу бросился ей помогать. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Топ-радио. Уикенд.

0: Рубрика. Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
1: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
0: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
0: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

Светская хроника. Светская хроника. Вы слушаете Топ-радио, это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Британский музыкант Эд Ширан объявил, что временно ушел со сцены.

Повлиявшись на изменившиеся приоритеты. У Ширена растут сын и дочь, родившиеся в браке с его школьной любовью Черри Сиборн. Издание утверждает, что музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.

эпизодом перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

0: При этом Холланд отказался делиться подробностями свадьбы. «Это все, что я могу сказать», — заключил артист. Напомним, Зендея подтвердила, что помолвлена с Холландом на прошлогодней церемонии вручения премии «Золотой глобус». Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Похоже, у Мадонны появился еще один мощный козырь для своего нового альбома. Во время заключительного концерта трехдневной серии выступлений в нью-йоркском Барклайс-Центре Мартин Гаррикс неожиданно представил публике новую совместную композицию с легендой поп-музыки. Уже с первых секунд поклонники узнали голос Мадонны, а вскоре в социальных сетях начали распространяться видео с дебютным исполнением трека, который, по словам самого диджея, называется «Bizarre». Дополнительный повод для обсуждений подарило визуальное оформление номера. Арену озарили розовые и фиолетовые лазеры. Именно эти цвета уже стали частью эстетики грядущего альбома Мадонны Confessions on a Dance Floor Part 2. Для многих зрителей это стало еще одним подтверждением того, что песня напрямую связана с новым релизом певицы. Актриса Дженнифер Лопес назвала развод с Беном Аффлеком познанием.

Анонимный источник сообщил издание Closer. Во время беседы с экс-коллегой по сериалу «Друзья» Лизой Кудроу, Энистон тепло и с юмором отозвалась о работе с Питом, у которого было небольшое камео в шоу. По словам инсайдера, это якобы не понравилось Кёртису. Это стало неожиданно.

0: Rimi samocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!»
2: «Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

До Spotify к билетам получат доступ владельцы карт MasterCard и участники программы American Airlines. Затем стартует предпродажа Reserved. После нее артистическая предпродажа и еще несколько специальных этапов. В результате покупка билетов все больше напоминает прохождение квеста с несколькими уровнями доступа. Ну а на чемпионате мира по футболу обсуждают не только результаты матчей, но и музыку, которая звучит после забитых мячей. И пока многие сборные делают ставку на проверенные хиты, Франция неожиданно стала главным музыкальным героем турнира. Во время победы

0: ночи на Топ-радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест. All-time favorites. Top Radio. Bring the action. When you hear the

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holanda siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Vaša adiāla nevlizējot stirāļnū mašīnu? Šērst pitomsa bukvāļna pavsūdu. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.

Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

Мишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.

0: ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
6: Место номер 8.
7: Восьмая.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

Уникальное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. Меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

Хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.